Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт!

Готовность! Первый! Второй! Третий! Начинает счет! Пять, четыре, три, два! Старт!